0: Это, да, наши постоянные три медведя, и, как я догадываюсь, двое из них – это брат с сестрой. Третьим они познакомились сегодня перед тем, как вот вы прилетели и взяли его к себе в команду.
1: 棕熊是勘察家之王，每年春末结束冬眠，他们就会跋涉好几百公里来到间歇泉谷寻找食物。现在只有嫩草果腹，但等到夏天回游到勘察家半岛产卵繁殖的鲑鱼出现，那才是他们一年之中最大的飨宴。
0: Все растаивает, появляются ягоды, шишки. Они вот употребляют ягоды шишками. Когда заходит рыба в реки, они уже, естественно, питаются рыбой. Но и на протяжении всего лета и небольшого отрезка осени они употребляют как можно больше пищи, чтобы набрать побольше жира перед зимней спячкой. Июня их здесь как бы не очень много. Ну, может, до 10-15 доходит. А уже ближе к лету, когда у них спаривание в самом разгаре, их тут уже порядка 30-40.
1: Зонг熊是世界上最大的熊，可以长到3公尺500公斤。但因为人类捕杀，勘察家棕熊现在已经濒临绝种，唯有在这人烟罕至的保护区，棕熊才能安然无虞地等待七月婚配期，孕育下一代。
2: Amazing place because I think a human being cannot come here, but checking helicopter for bears or other animals can.Here,
3: yes, it's like a zoo just way round. So animals come close to watch at people.

Это, да, наши постоянные три медведя, и, как я догадываюсь, двое из них – это брат с сестрой. Третьим они познакомились сегодня перед тем, как вот вы прилетели и взяли его к себе в команду.